0: FM. Первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

их вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Слушайте Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября.

2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 370374 для слушателей старше 16 лет. Иваново FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: пути. С вами Иваново ФМ.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 24 мая.
1: Год 1830.
2: В Москве родился русский художник-пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к коммерческим делам, Алексей окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где был признан лучшим пейзажистом. Звание академика он получил в 1854 году после выставки в Академии художеств, где он представил две свои картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». Свою первую премию он получил на конкурсе «Общество любителей художеств» в Москве за пейзаж «Лосиный остров» 1869 года. В возрасте 40 с небольшим лет художник участвует в экспозициях товарищества передвижных художественных выставок, позже в академических выставках. Ближе к 50 Саврасов тяжело заболевает. В его творчестве все более становятся заметны мрачные мотивы. Скончался Алексей Саврасов на 68-м году жизни в одиночестве в Москве в больнице для бедных. Был похоронен на Ваганьковском кладбище.
1: Год 1900.
2: В Петербурге спущен на воду легендарный крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Бронепалубный двухмачтовый крейсер был спущен на верфи нового адмиралтейства лично императором Николаем II. Крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который в годы Крымской войны в 1854 году обеспечил успешную оборону города Петропавловска от вдвое превосходящих сил английской эскадры адмирала Прайса. Новый крейсер вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа. Крейсеру удалось вырваться из окружения и уйти в Манилу, где он простоял разоруженным до конца войны. В 1906 году корабль возвратился на Балтику. После ремонта крейсер вошел в состав учебного отряда морского кадетского корпуса и совершил ряд плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, к берегам Африки, Таиланда и Индонезии. В годы Первой мировой войны корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 1916 года прибыл в Петроград на ремонт. А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Великой Октябрьской революции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
3: Реклама на Иваново FM.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
2: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: любить.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Каждое 10 утра. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска – автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Тейкове на этой неделе выросла стоимость проезда в автобусах. Как сообщили в местной мэрии, в городе до последнего времени удавалось сохранять тариф на уровне 41 рубля. Однако в связи с повышением ставки НДС, подорожанием дизельного топлива и увеличением стоимости запчастей, перевозчик был вынужден поднять цену до средних значений по региону, то есть до 44 рублей. На такой тариф с января уже перешло большинство муниципалитетов. Добавим, что в следующем году область планирует ввести регулируемые тарифы на общественный транспорт, что позволит региону получать федеральные субсидии и взять ценообразование в автобусах под контроль. Суд постановил изъять у супруги председателя комитета Ивановской области по труду Романа Соловьева земельный участок. Надел был предоставлен в обход общей очереди. Были проигнорированы интересы более 1000 других многодетных семей. Напомним, в начале года в Ивановской области вскрылись массовые нарушения при распределении земли для многодетных семей. Выяснилось, что соцзащита давала хорошие участки чиновникам, судьям и правоохранителям в обход очереди. В Иваново приехали кукольники со всей России. В областном центре стартовал фестиваль театров кукол «Муравейник». Зрителей ждут 16 постановок от коллективов из Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Белгорода и других городов, а также из Белоруссии. Темой фестиваля в этом году станет «Теория большого волшебства». Также спектакли участников обсудит совет театральных критиков, поскольку одна из целей «Муравейника» – развитие профессиональных навыков. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра и в кукол. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 4 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 24 мая.
1: Год 1830.
2: В Москве родился русский художник-пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к коммерческим делам, Алексей окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где был признан лучшим пейзажистом. Звание академика он получил в 1854 году после выставки в Академии художеств, где он представил две свои картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». Свою первую премию он получил на конкурсе «Общество любителей художеств в Москве» за пейзаж «Лосиный остров» 1869 года. В возрасте 40 с небольшим лет художник участвует в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, позже в академических выставках. Ближе к 50 Саврасов тяжело заболевает. В его творчестве все более становятся заметны мрачные мотивы. Скончался Алексей Саврасов на 68-м году жизни в одиночестве в Москве в больнице для бедных, был похоронен на Ваганьковском кладбище.
1: Год 1900.
2: В Петербурге спущен на воду легендарный крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Бронепалубный двухмачный

0: Крейсеровый крейсер был спущен на верфи нового адмиралтейства лично императором Николаем II. Крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который в годы Крымской войны в 1854 году обеспечил успешную оборону города Петропавловска от вдвое превосходящих сил английской эскадры адмирала Прайса. Новый крейсер вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа. Крейсеру удалось вырваться из окружения и уйти в Манилу, где он простоял разоруженным до конца войны. В 1906 году корабль возвратился на Балтику. После ремонта крейсер вошел в состав учебного отряда морского кадетского корпуса и совершил ряд плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, к берегам Африки, Таиланда и Индонезии. В годы Первой мировой войны корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 1916 года прибыл в Петроград на ремонт. А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Великой Октябрьской революции.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново ФМ.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
12: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: дышать.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22.

0: Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids на фронт 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал...

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
9: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до

0: 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал» ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Тейкове на этой неделе выросла стоимость проезда в автобусах. Как сообщили в местной мэрии, в городе до последнего времени удавалось сохранять тариф на уровне 41 рубля. Однако в связи с повышением ставки НДС, подорожанием дизельного топлива и увеличением стоимости запчастей, перевозчик был вынужден поднять цену до средних значений по региону, то есть до 44 рублей. На такой тариф с января уже перешло большинство муниципалитетов. Добавим, что в следующем году область планирует ввести регулируемые тарифы на общественный транспорт, что позволит региону получать федеральные субсидии и взять ценообразование в автобусах под контроль. Суд постановил изъять у супруги председателя комитета Ивановской области по труду Романа Соловьева земельный участок. Надел был предоставлен в обход общей очереди. Были проигнорированы интересы более тысячи других многодетных семей. Напомним, в начале года в Ивановской области вскрылись массовые нарушения при распределении земли для многодетных семей. Выяснилось, что соцзащита давала хорошие участки чиновникам, судьям и правоохранителям в обход очереди. В Иваново приехали кукольники со всей России. В областном центре стартовал фестиваль театров кукол «Муравейник». Зрителей ждут 16 постановок от коллективов из Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Белгорода и других городов, а также из Белоруссии. Темой фестиваля в этом году станет «Теория большого волшебства». Также спектакли участников обсудит совет театральных критиков, поскольку одна из целей «Муравейника» – развитие профессиональных навыков. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра и в кукла. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетвей 1Б, телефон 57-50-53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 4 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 24 мая.
1: Год 1830.
2: В Москве родился русский художник-пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к коммерческим делам, Алексей окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где был признан лучшим пейзажистом. Звание академика он получил в 1854 году после выставки в Академии художеств, где он представил две свои картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». Свою первую премию он получил на конкурсе «Общество любителей художеств» в Москве за пейзаж «Лосиный остров» 1869 года. В возрасте 40 с небольшим лет художник участвует в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, позже в академических выставках. Ближе к 50 Саврасов тяжело заболевает. В его творчестве все более становятся заметны мрачные мотивы. Скончался Алексей Саврасов на 68-м году жизни в одиночестве в Москве в больнице для бедных. Был похоронен на Ваганьковском кладбище.
1: Год 1900.
2: В Петербурге спущен на воду легендарный крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Бронепалубный двухмачтовый крейсер был спущен на верфи нового Адмиралтейства лично императором Николаем II. Крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который в годы Крымской войны в 1854 году обеспечил успешную оборону города Петропавловска от вдвое превосходящих сил английской эскадры адмирала Прайса. Новый крейсер вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа. Крейсеру удалось вырваться из окружения и уйти в Манилу, где он простоял разоруженным до конца войны. В 1906 году корабль возвратился на Балтику. После ремонта крейсер вошел в состав учебного отряда морского кадетского корпуса и совершил ряд плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море к берегам Африки, Таиланда и Индонезии. В годы Первой мировой войны корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 1916 года прибыл в Петроград на ремонт. А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Великой Октябрьской революции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26 79 69.

0: 26 79 69.
1: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
5: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот, как...

говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ебало.
1: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет! Ты чего грустный такой?
11: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
10: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
12: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
13: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
14: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Бензосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного дорожного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM. Первое обращение.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс. Крупный производитель прикладов.

0: Трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: надо, и простить бы, и не потерять.
1: В пути с вами Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 24 мая.
1: Год 1830.
2: В Москве родился русский художник-пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к коммерческим делам, Алексей окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где был признан лучшим пейзажистом. Звание академика он получил в 1854 году после выставки в Академии художеств, где он представил две свои картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». Свою первую премию он получил на конкурсе «Общество любителей художеств» в Москве за пейзаж «Лосиный остров» 1869 года. В возрасте 40 с небольшим лет художник участвует в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, позже в академических выставках. Ближе к 50 Саврасов тяжело заболевает. В его творчестве все более становятся заметны мрачные мотивы. Скончался Алексей Саврасов на 68-м году жизни в одиночестве в Москве в больнице для бедных, был похоронен на Ваганьковском кладбище.
1: Год 1900.
2: В Петербурге спущен на воду легендарный крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Бронепалубный двухмачтовый крейсер был спущен на верфи нового Адмиралтейства лично императором Николаем II. Крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который в годы Крымской войны в 1854 году обеспечил успешную оборону города Петропавловска от вдвое превосходящих сил английской эскадры адмирала Прайса. Новый крейсер вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа. Крейсеру удалось вырваться из окружения и уйти в Манилу, где он простоял разоруженным до конца войны. В 1906 году корабль возвратился на Балтику. После ремонта крейсер вошел в состав учебного отряда морского кадетского корпуса и совершил ряд плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, к берегам Африки, Таиланда и Индонезии. В годы Первой мировой войны корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 1916 года прибыл в Петроград на ремонт. А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Великой Октябрьской революции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт.
1: А-а-а.
2: Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Тейкове на этой неделе выросла стоимость проезда в автобусах. Как сообщили в местной мэрии, в городе до последнего времени удавалось сохранять тариф на уровне 41 рубля. Однако в связи с повышением ставки НДС, подорожанием дизельного топлива и увеличением стоимости запчастей, перевозчик был вынужден поднять цену до средних значений по региону, то есть до 44 рублей. На такой тариф с января уже перешло большинство муниципалитетов. Добавим, что в следующем году область планирует ввести регулируемые тарифы на общественный транспорт, что позволит региону получать федеральные субсидии и взять ценообразование в автобусах под контроль. Суд постановил изъять у супруги председателя комитета Ивановской области по труду Романа Соловьева земельный участок. Надел был предоставлен в обход общей очереди. Были проигнорированы интересы более 1000 других многодетных семей. Напомним, в начале года в Ивановской области вскрылись массовые нарушения при распределении земли для многодетных семей. Выяснилось, что соцзащита давала хорошие участки чиновникам, судьям и правоохранителям в обход очереди. В Иваново приехали кукольники со всей России. В областном центре стартовал фестиваль театров кукол «Муравейник». Зрителей ждут 16 постановок от коллективов из Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Белгорода и других городов, а также из Белоруссии. Темой фестиваля в этом году станет «Теория большого волшебства». Также спектакли участников обсудит совет театральных критиков, поскольку одна из целей «Муравейника» – развитие профессиональных навыков. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра и в кукол. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 4 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
6: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.

0: Так, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: «Веселый Джокер» представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 24 мая.
1: Год 1830.
2: В Москве родился русский художник-пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к коммерческим делам, Алексей окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где был признан лучшим пейзажистом. Звание академика он получил в 1854 году после выставки в Академии художеств, где он представил две свои картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». Свою первую премию он получил на конкурсе «Общество любителей художеств в Москве» за пейзаж «Лосиный остров» 1869 года. В возрасте 40 с небольшим лет художник участвует в экспозициях «Товарищество передвижных художественных выставок», позже в академических выставках. Ближе к 50-ти Саврасов тяжело заболевает. В его творчестве все более становятся заметны мрачные мотивы. Скончался Алексей Саврасов на 68-м году жизни в одиночестве в Москве в больнице для бедных, был похоронен на Ваганьковском кладбище.
1: Год 1900.
2: В Петербурге спущен на воду легендарный крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Бронепалубный двухмачтовый крейсер был спущен на верфи нового адмиралтейства лично императором Николаем II. Крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который в годы Крымской войны в 1854 году обеспечил успешную оборону города Петропавловска от вдвое превосходящих сил английской эскадры адмирала Прайса. Новый крейсер вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время русско-японской войны, где был серьезно поврежден.

0: к штурму Зимнего дворца и началу Великой Октябрьской революции.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с чипами, ПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: «Веселый Джокер» представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
4: «Ауди», «БМВ», «Мерседес», «Лэнд Ровер», «Лексус», «Тойота», «Мазда», «Фольксваген», «Шкода», «Киа» и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. «Карклик» 528-529.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Иванова FM.

0: 7 вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска – автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Тейкове на этой неделе выросла стоимость проезда в автобусах. Как сообщили в местной мэрии, в городе до последнего времени удавалось сохранять тариф на уровне 41 рубля. Однако в связи с повышением ставки НДС, подорожанием дизельного топлива и увеличением стоимости запчастей, перевозчик был вынужден поднять цену до средних значений по региону, то есть до 44 рублей. На такой тариф с января уже перешло большинство муниципалитетов. Добавим, что в следующем году область планирует ввести регулируемые тарифы на общественный транспорт, что позволит региону получать федеральные субсидии и взять ценообразование в автобусах под контроль. Суд постановил изъять у супруги председателя комитета Ивановской области по труду Романа Соловьева земельный участок. Надел был предоставлен в обход общей очереди. Были проигнорированы интересы более тысячи других многодетных семей. Напомним, в начале года в Ивановской области вскрылись массовые нарушения при распределении земли для многодетных семей. Выяснилось, что соцзащита давала хорошие участки чиновникам, судьям и правоохранителям в обход очереди. В Иваново приехали кукольники со всей России. В областном центре стартовал фестиваль театров кукол «Муравейник». Зрителей ждут 16 постановок от коллективов из Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Белгорода и других городов, а также из Белоруссии. Темой фестиваля в этом году станет «Теория большого волшебства». Также спектакли участников обсудит совет театральных критиков, поскольку одна из целей «Муравейника» – развитие профессиональных навыков. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра и в кукол. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 4 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Фитнес-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собираются

0: конкурентов, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысь.

как любил я вас. Но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

0: слушаете Иваново FM. Первое областное радио. Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238-38. 8 800 238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: «Ауди». BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: «Веселый Джокер» представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступят «Союз-37», «Дримген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: дома». С вами Иваново FM. В Иванове 9 вечера. Рука об руку на Иваново FM.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Иваново FM, Елена Лебединская и иеромонах Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий. Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
2: Здравствуйте, дорогая Лена, уважаемые слушатели. Рад с вами сегодня снова побеседовать.
1: Друзья, мы сегодня с отцом Макарием в студии вдвоем. Это значит, что сегодняшняя программа будет посвящена вопросам наших любимых радиослушателей. Начнем?
2: Да, естественно.
1: Итак, первый вопрос.
3: Здравствуйте, отец Макарий. Мой вопрос про четки. Особенно про те, что делают из подручных материалов люди в местах лишения свободы. Является ли грехом их изготовление? И что символизирует 33 бусины, из которых обычно состоят четки?
2: Ну, вопрос, кажется, такой чисто хозяйственный, буквально хозяйственно-технический. А за ним раскрываются очень серьезные глубины. Начать с самого вопроса. Грех. Что грех – это вред. Но какой тут может быть вред, если вы сделали четки или там купили у человека, заключенного в местах лишения свободы, что-то и какую-то помощь ему оказали тем самым. Какой же тут вред? Где тут? Ищите, смотрите вокруг, оглядывайте, какой вред. К сожалению, сейчас вредов в жизни очень-очень много. Но здесь мы, ну, как ни крути, ничего не найдем, никакого вреда. Это одна сторона дела. А другая сторона дела, почему обязательно символизирует? Не все же должно символизировать.
1: Полностью согласна. Иногда люди ищут тайный смысл там, где его вообще нет.
2: Совершенно правильно. Помните, дорогие друзья, что в огромном числе случаев в религиозной жизни сначала возникает некий факт. Вот возьмите свечу, всем известно. Свеча – это осветительный прибор. Причем в древности не самый дешевый. Вот свечка представляла собой некую материальную ценность. А потом начали из этих свечек что-то такое на них настраивать, какую-то молитвенную сторону, молитвенную помощь. Ну, это прекрасно, хорошо, ради Бога. Но начальная позиция свечи – это осветительный прибор. А сегодня осветительный прибор у нас, пожалуйста, вот светодиодные лампы. Кто знает, пройдет 10 тысяч лет, если мы будем живы, вот что-то из них тоже будет выдумывать. 33, судя по всему, по приблизительному счету евангелиста Луки, около 33 лет было время земной жизни Спасителя. Вот иногда эта цифра, это число как-то фигурирует в разных молитвенных таких ситуациях. Ну, пожалуйста, друзья мои, каких материалов делать, каких угодно, ну что там. Четкие – это помощь в молитве, довольно эффективная, полезная помощь в личной молитве. Так и весь ответ.
1: Отец Макарий, переходим к следующему вопросу.
4: Отец Макарий, мой вопрос касается цирка и содержания животных в неволе в целом. Как смотрит церковь на содержание диких животных в клетках и принуждению их к выполнению номеров на потеху публики?
2: Это тоже вопрос как бы такой почти что детский немножко, да? Или наивный. А на самом деле за ним тоже очень важная сторона бытия человека, природа, человека и животный мир и так далее. Если начать сначала, ну, человек создан по образу Божию, образу и подобию Бога. Животные нет. Когда спрашивают, я вопросы начинают задавать про животных, я говорю, ну вы сосиски едите? Да, конечно. Не вспоминаете там, откуда они образовались, сосиски? Ну, сразу человек вступает в некоторое смущение. Ну, все ясно здесь, понимаете? Иногда бывают возражения принципиальные. Дикие, домашние. Вот домашних животных, они их на бойню везут эшелонами, и понятно, что там с ними делают. Ну, а принципиальная-то разница есть? Есть принципиальная разница, друзья мои, между животными одомашненными, животными, принятыми в человеческое общество. Их не так много, их всего-навсего на наш на сегодняшний день два вида – это кошки и собаки. Еще недавно были лошади. Это мы, люди, этих животных принимаем в свой круг. Тех свинок или бычков, которые идут на сосиски, все ясно. Дальше тишина, как говорил Гамлет, да? А вот эти-то нет. Это вот наши питомцы. Мы их как бы питаем. И не только пищей из супермаркета, которая стоит дороже человеческой пищи, но и своим общением, своим обществом. И это долгий разговор, очень интересный разговор. Я могу дать только одно, так сказать, этнографическое наблюдение. Русские не любят есть конину. Не то, что прям совсем уж, но против почему-то. Вот. Я помню, был еще студентом, привезли конину тушеную. Повар говорит мне, там я дежурил по кухне, никому не рассказывает, что это конина. Я говорю, а что, какая разница, конина или баранина, или говядина, тот же самый вкус. Ну, она смутилась, говорит, не надо, не надо. Потом я вырос, я понял, у нас есть вот аверсия, отторжение от конины. Почему? Потому что конь – это друг человека. А уж про собак и кошек тем более. Бабки не ходи, как говорится. А в других народах, которые культуру у них не имеет христианских основ, они это спокойно воспринимают. Вот христианская основа взгляда на человека и Бога, она смотрит на животное и человека. Человек, который принимает этих животных в свое общение, он становится для этих животных, которые не люди отнюдь, чем-то какой-то аналогией Бога для нас. Что-то такое. Это серьезная вещь. Чувства, эмоции человеческие принимают. Кошки, собаки, там что-то такое у них есть. Теперь возвращаясь к цирку. Ну, что же заставляют, прости меня? Я тоже собаку беру на эту, на поводок и заставляю ее куда ходить, куда мне нужно. Никто это не спрашивает. Почему это вы собаку ведете свои нужды отправлять под этот дуб, а под тот не ведете? Ну, смешно, смешно. Но головой-то надо работать, уважаемые дорогие люди. Что тут можно добавить всерьез? Что в дрессировке животных традиционно, я не знаю, совершенно далеко от этого, но просто какие-то элементы информации есть. Были, сейчас их, видимо, уже нету, элементы жестокости. Вот рассказ замечательный про петуха заставляли плясать. Не помню, забыл, но не так важно. Там они нагревали поверхность металлическую, и бедный этот самый петушок прыгал на ней, а кто-то при этом играл на дудочке, и получалось, как будто он, значит, танцует. Ну, это, конечно, довольно гнусно. Но нормальные дрессировщики современной жизни, насколько я знаю, их жестокости, изуверства, садизма никакого к этим животным не применяют. Ну, а если нет, так нет. Ну, и слава богу, пожалуйста. У них, у этих дрессировщиков, с животными, опять-таки, не знаю, ну, отношения близкие к тем, что у нас с вами, с кошками, собаками.
1: Ну, и в продолжении этой темы тоже поделюсь своим опытом. Я общалась с директорами зоопарков в некоторых городах, и могу сказать, что случаи, когда ловят дикое животное и помещают в зоопарк, это нонсенс для настоящего времени. В основном все-таки в зоопарках содержится потомство тех, кто уже тоже прожил в неволе свою жизнь, и очень негуманно было бы их отпускать сейчас на волю, поскольку они не приспособлены.
2: Совершенно верно. Заметьте, есть некоторый позитивный прогресс в человеческом обществе. Ну, сравнительно недавно, в античную эпоху, животных ловили для чего? Убивали на потеху публики. В том же там цирке, где сегодня там этот тигр прыгает через колечко. А раньше этих тигров просто гладиаторы или кто там был, их убивали, и дикая эта толпа, значит, торжествовала.
1: Но, с другой стороны, раньше у людей не было возможности увидеть, как выглядит дикое животное, да, и поэтому был большой интерес там к зоопаркам, может быть, да, вот к этим зверинцам передвижным, которые путешествовали. Сейчас, пожалуйста, открыл интернет, можешь посмотреть, как выглядит носорог, и тигр, и лев, и кто угодно.
2: Ну, верно, да. Я с вами тут полностью согласен. И зоопарки, и цирк не представляют никакого нравственного вызова, нравственной проблемы для любых нормальных людей.
1: Ну, а что касается жестокости, мне кажется, если кто-то узнал о том, что с животным обращаются плохо, то просто об этом нужно сообщить в соответствующие органы.
2: Куда следует. Совершенно верно. Хорошая фраза с советских времен осталась. Напишите, куда следует.
1: Да-да-да. Ну, и тоже немножко не по теме, но что касается домашних животных, сейчас очень много тех, кто жалеет, предположим, бродячих собак, но я лично дважды становилась жертвой нападения уличных собак. Могу сказать, что иногда не очень хочется жалеть даже о домашних питомцев, которые принимают форму дикого зверя.
2: Совершенно верно. Здесь обратный ход. Здесь становится дикое животное на улицах города, и им там не место. Им не место. Вопрос только один, единственный, остается чисто административный. Должно ли государство, или область, или город за свой счет их где-то содержать в каких-то питомниках? И, в общем, ответ, скорее всего, нет, отрицательный. Если есть благотворительные организации, пожалуйста. Но по зарубежному опыту очень простая конструкция. Это животное, если оно бегает, ну, собака, естественно, кошку, в общем, никто не трогает. Собаку любую отлавливают, помещают в какой-то местный пункт временного содержания. Дальше пытаются найти хозяина, пытаются найти желающего его взять. Если такой находится, если это реальный хозяин, его штрафанут, прежде всего, то, что он выпустил. Если нет, ну, заставит его заплатить за содержание и, значит, отдают. Ну, а нет, то тем хуже для животного. Простите меня, разговор простой. Вот так.
1: Ну, вопрос безопасности людей все-таки, наверное, превалирует.
2: Ну, это не то, что превалирует, это просто единственный вопрос, которым заботится городская администрация. Безопасность и гигиена вот этого вот общественного пространства.
1: Мы очень будем надеяться, что они действительно заботятся об этом. Потому что в последнее время по городу бегает стая из 12 собак, и это на самом деле очень страшно. Отец Макарий, а как быть, например, с любителями подкармливать вот этих уличных бродячих собак? Вот как вы считаете, это добро или зло? Ведь все соответствующие службы, да, и очень много программ было на эту тему. Призывают людей не кормить бродячих собак, потому что хорошее питание провоцирует ускоренное размножение. И тем не менее сердобольные бабушки оставляют косточки, подкармливают. Вот мне жалко, увы, я такая добрая, увы, делаю хорошее дело.
2: Увы, они делают тот самый случай, когда мы видим прямое зло в их якобы добром поступке. Аналогия может быть не очень хорошая, потому что люди – это не собаки. Но когда пьяницы опаивают, спаивают алкоголем, уже человека, страдающего алкоголизмом, это примерно то же самое зло.
1: Отец Макарий, я благодарю вас за сегодняшнюю программу. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
2: И вам спасибо всем за то, что вы приняли участие в нашем полезном разговоре. Пишите нам, и мы будем отвечать на ваши вопросы.
1: Дорогие друзья, это была программа «Рука об руку». Я, Елена Лебединская, тоже с вами прощаюсь. Услышимся на Иваново ФМ.
0: «Рука об руку» на Иваново ФМ.

0: Сложные сценарии жизни. Мастер спальни с личными санузлами. Кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
4: АО «Эльба», УГРН 125-440-00-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
5: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Иваново FM.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет.

0: Забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: На отдыхе с вами Иванова ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».